0: It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night.
1: I'm a long way from home. I'm a long way from home.
2: Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты.
3: Как я увидела...
4: FM 105.9
5: 106.9
3: Crotte-crotte Crotte-crotte de pique
5: Décibel FM
3: Patate pourrie Crotte de pique Cacapout Cacapout Cacapout. Oh. Cacapout.